0: Василя Макла.
1: Радио «Прибой». Много новой музыки. «Прибой».

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: что там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Радио Прибой, где тренды Дагестана звучат первыми.
1: Милый, ты знаешь, я так рада, мне так спокойно.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв. Реклама.
1: Найди «Прибой ТВ» в своем телевизоре. Кино. Старое доброе и самое новое. Романтические сериалы, познавательные передачи и музыкальные клипы. Оживи свой телевизор. Смотри «Прибой ТВ».
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92 48 00.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
4: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92 48 00.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8.

0: Радио «Прибой» в Хасавюрте. 103.4 FM. Реклама на радио.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Легендарный настрой и весь Дагестан с тобой. Радио «Прибой».
1: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай

Ну и как обычно, великолепное музыкальное произведение на волнах радио прибоя. The Highland is to Voy. Позавчера я, в общем-то, был в командировке от южных границ Азербайджана до Ставропольского края. Я проехал, в общем-то, ну, мы проехали. И вы знаете, верным попутчиком нам было только лишь одно радио. Ну, естественно.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленин.

0: Улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Как говорит гидрометцентр, на этой неделе у нас дожди, жара спадет до плюс 24. Слабый ветер ожидается на этой неделе всего лишь, ну и порывы будут всего лишь до 15 метров в секунду. На данный момент в самом распрекраснейшем городе всей необъятной нашей вселенной, Альфа-Центавра, в городе Махачкале, 25 градусов тепла, ясная погода нас ждет сегодня, днем плюс 31-32, будет жарко. Понижение температуры у нас начнется уже с четверга, где будет 28 градусов. В среду нас ждет дождь, во вторник, завтра тоже у нас дождь. Ну, я вот смотрю, что по всей неделе каждый день у нас, в общем-то, будут идти дожди, и температура воздуха медленно, но уверенно будет ползти вниз. Таковы данные у меня о погоде. Кстати, сегодня будет очень жарко, имейте в виду. В общем, видел всех с утра, видел нашу охрану, доблестную охрану. Тут вообще просто супер охрана у нас. О них вообще говорить ничего не буду, просто супер охрана. Но подходя к работе с остановки общественного транспорта, я встретил нашего соседа Митрича. По его волнению было заметно, что он, в общем-то, что-то от меня хотел. Ну и далее у нас состоялся с ним такой, в общем-то, разговор. Он отвел меня в сторону и говорит: слушай, я хотел тебя спросить, вот знаешь ты или не знаешь? И Митрич в это время посмотрел по сторонам. Я говорю: что случилось? Давай колись, рассказывай. Он говорит: ну вот смотри, Рассел, ну он подробностей, значит, не рассказал, но значит, дело было именно так, как он рассказал. То есть не в подробностях. Он говорит: слушай, Рассел, вот если, ты пригласил девушку на свидание, ну в данном случае даму, взрослую, сказал Митрич, и вот она все время ставила телефон в авиарежим. Что это значит? Либо, наверное, она слишком была мною увлечена, или как? Я говорю: ну, честно говоря, я не знаю всех этих моментов, авиарежима и так далее. Я говорю: ну, давай будем логически рассуждать с тобой. Ну, тут, скорее всего, наверное, может быть то, что ты думаешь, но еще есть один момент. Он говорит: какой? Я говорю: ну, я точно не знаю, но я могу предположить. Если ты пригласил даму на свидание, и она ставит телефон в авиарежим, значит, ты не единственный, кто пользуется этой авиакомпанией, сказал я.

0: Где-то дома у меня завалялся альбом. В 93-м году Евгений Осин выпустил этот альбом, который называется «70-я широта». В нем он собрал дворовые песни 70-х, разбавив их рок-н-ролльным и эстрадным звучанием. Ну, благодаря этому почти все выпущенные песни стали по-настоящему хитами и, конечно же, любимыми песнями. Ну и, конечно же, в числе главных тот самый «Первый лед», который мы знаем, как плачет девушка в автомате, а также «Качка». Именно та песня, о которой я говорил, прозвучала прямо сейчас на волнах нашей радиостанции. Наша радиостанция — это, конечно же, радиостанция «Прибой».
1: Я тебе любовь отдам.
2: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада» – красота вне времени.
3: Большой выбор колясок в «Киргуд-дети». Премиальные «Сайбокс», «Дугабо», «Дуна» – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные «Карелла» и «Фарфелла», которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. «Киргуд-дети» – вы найдете свою идеальную коляску.
4: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике CLD помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. CLD – медицина, которой доверяют.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Разделив мое утреннее одиночество на волнах радио «Прибой», в понедельник утром в эфирной студии появилась Диана Гаджиева. Диана говорит: слушай, какая песня у тебя хорошая была чуть ранее, кто пел? Я говорю: а, это Башкира, Айола и Дима Билан. А песня звучала на башкирском, половина на кабардинском, а также на русском языках. А ты знаешь что-нибудь на башкирском? Я говорю: конечно, знаю. Ты знаешь башкирский? Я говорю: конечно, знаю. Диана говорит: скажи что-нибудь, вот что-нибудь мне по-таджик, по-башкирски. А я говорю: что тебе сказать? Привет, сестра. Больше я ничего не знаю, собственно. Итак, впереди у нас новости. Диана Гаджиева на волнах радио «Прибой».
1: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. На АЗС обязали указывать эко-класс топлива. Уголовное дело возбуждено после инцидента в детском саду Дагестана, и в республике открыли кондитерскую фабрику. Теперь подробно. Правительство утвердило требования к маркировке автомобильного топлива. Информация об экологическом классе должна отображаться на информационном табло топливораздаточной колонки, размещаться в углу потребителя на АЗС и печататься в кассовом чеке. Об этом сообщается на сайте Кабмина. В протокольных решениях зафиксировано, что класс топлива должен быть виден покупателю на всех ключевых этапах продажи – от выбора колонки до получения чека. В российских школах со второй четверти начнут преподавать внеурочный курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. Отмечается, что инициативу поддержал глава ведомства Сергей Кравцов. Данный курс станет одним из нововведений в российских школах в новом учебном году. Также планируется поэтапное введение предмета «Духовно-нравственная культура России» для учеников 5-7 классов и обеспечение образовательных учреждений едиными государственными учебниками по истории для 8-9 классов и обществознанию для 9-10. Уголовное дело возбуждено после инцидента в детском саду в селе Гунип. Об этом сообщает СК России по Дагестану. Дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Отмечается, что в дошкольном учреждении обрушилась часть штукатурного покрытия, крупные фрагменты отделки упали на кровати, расположенные в спальне. В этот момент детей в помещении не было, пострадавших нет. Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Фабрику кондитерских изделий «Юнион» мощностью 12 тысяч тонн продукции в год открыли в республике, сообщил премьер-министр Магомед Рамазанов. Компания уже несколько лет работает в Дагестане и теперь значительно расширила производственные возможности, сделав основной акцент на выпуске продукции для детей. Проект обошелся более чем в 2,5 миллиарда рублей. Предприятие будет использовать местное сырье. Махачкалинская «Динамо» в 5-м туре чемпионата России по футболу на своем поле уступила лидеру премьер-лиги Краснодару. Встреча на Анжи-арене завершилась победой гостей со счетом 0-1. У Краснодара 5 побед в 5 стартовых матчах нового сезона. «Динамо» Махачкала одержала 3 победы и дважды проиграла. И о курсах валют на сегодня: доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: Сначала исполнитель.

А теперь я. Немного про кондитерскую. Вы знаете, вот народ у нас на работе так трогательно заботится о себе. Навернуть два куска бисквитного торта со сливками и горсть шоколадных конфет нужно непременно зеленым чаем, ведь черный куда менее полезен для здоровья. В общем, всем доброе утро и хорошего настроения. Продолжай, исполнитель.

0: Доброе утро, друзья. Давайте покажем понедельнику, кто здесь главный. Давайте сделаем этот день просто незабываемым. С добрым понедельником. Давайте встретим эту неделю с распростертыми объятиями. Кто знает, что нас ждет. Так называлась песня в исполнении Дана Балана, которая прозвучала, практически уже прозвучала на волнах нашей радиостанции. Итак, понедельник в разгаре. Далее работа, далее реклама спонсора. Всем же доброе утро. На протяжении последующих... Сколько мне еще работать? 3 часа, да? Да, на протяжении последующих 3 часов из эфирной студии «Радио Прибой» вам будет желать Расул Алибеков.
1: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: сейчас здесь будет такой проигрыш. Вообще супер. И вы знаете, как ни странно, это правда. Большинство людей познакомились с Питером Гэбриэлом в середине 80-х благодаря клипу на песню «Sledgehammer», который привнес нотку изысканности на стремительно развивающихся тогда музыкальных каналах и представил его новому поколению. Ну, в общем, и все же спустя 29-30 лет после того, как он отошел от своего первоначального прогрок амплуа Genesis, призрак прошлого все еще его преследует. Попробую объяснить. В общем, есть еще светящийся пиджак, который он надевает для исполнения этой песни, и велосипед, на котором он катается по сцене во время песни под названием «Salisbury Hill». Ну, что я могу сказать? Мне всегда нравились масштабные постановки еще со времен группы Genesis. Приятно было вспомнить великие хиты давно минувших дней на радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

прогноз погоды на данный момент. В столице Дагестана, в городе Махачкале, светит солнце. Температура воздуха на данный момент составляет 27 градусов тепла, днем плюс 31. Дождя нет, ветра тоже нет.

0: Реально очень крутая вещь в исполнении Сони Марины Кларк. Да, по-моему, так ее зовут. Она же Соник. Великолепнейшая песня. 8:35, время московское. Эмлихан Гаджи и Взумруд Мусиева откроют следующий блок сразу после полезной информации, но затем рубрика «Пробки».
1: Реклама.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
7: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
8: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
7: Вместе побеждать!
9: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

Пытаюсь зайти, не получается, посмотреть, где у нас ограничения по движениям в городе Махачкале. Нет, ограничений по движениям в городе Махачкале я не наблюдаю на данный момент, да, сходу, в общем-то, залетел в интернет. Так, что у нас здесь на данный момент, на данный момент все спокойно вроде бы. Да, так, вот троллейбусное кольцо в четыре стороны. Вроде бы только лишь желтым, красным ничего не выделено у нас в городе. Люди по-прежнему продолжают отдыхать. У нас до 1 сентября, по-моему, отпуска. Вот здесь было Чагаджива, вижу небольшое скопление автомобилей. Небольшое, небольшое, не критично. Ну а так в целом дорожная развязка у нас, знаете, очень хорошая. Без проблем. Вот проехал, собственно говоря, я от границы Азербайджана до Ставропольского края. По-моему, я заметил, знаете, что вот единственный ограничитель скорости, по-моему, это моргающий фарами автомобиль на встречной полосе, там, где нет камер. Хотя камеры были насчитаны, знаете, везде практически. Ой, я не знаю, столько камер нет, наверное, в Центральном разведывательном управлении или же Федеральном бюро расследований, ФБР там или где там, я не знаю. В общем, берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения и помните о том, что надо знать правила дорожного движения. Так, ну, я хочу, собственно говоря, ответить одному товарищу, который с утра забрасывает меня уже последние несколько минут смс-сообщениями по поводу того, что, ну, человек просит поставить песню. Давайте ограничения сейчас просто кое-какие внесу в наш эфир, в мой эфир. Поставить песню для моего солнышка, для моего солнышка. Мы тут путешествуем, путешествуем. Вы знаете, что такое пикап? Это вот типа каблук и так далее, автомобиль. Вот это старый ретро-автомобиль. Вот мы со своим солнышком путешествуем. Это моя жена любимая. Можете поставить песню, можете поставить песню. Вы знаете, я песни не ставлю. Я не работаю по программе, которая называется «Презент» или там какая там еще у нас программа есть. Я, собственно говоря, не знаю. Не владею информацией такой. Так что это, пожалуйста, следите за нашими эфирами. Вот. Это, собственно говоря, туда. Ну вот еще одно смс-сообщение. Тут только что пришло. Скажите, пожалуйста, нужно ли принимать витамин D? Ну, тут столько было любовных сообщений по поводу, ну, любви объяснялся человек своей жене. И вот последнее, прямо сейчас. Нужно ли принимать витамин D, если у тебя жена солнышко? Друг мой, вы знаете, обязательно нужно, обязательно. Объясняю почему. Потому как под каблук попадает очень мало ультрафиолета.

0: В те самые далекие времена песни были не просто песни, а, скажем так, популярная лжи-рок-баллада. Баллада, вообще-то, это многозначный термин, с которым все не так просто. С провансальского языка, например, баллар переводится как танцевать. Однако, услышав песни, которые принято называть балладами сегодня, например, вот это... Пуститься в пляс обычно совсем не хочется. А в средневековье жанр подразумевал стихотворную текстомузыкальную форму, в которой автор вел повествование, наблюдая за происходящим со стороны. В 18 веке получили распространение песни на стихи поэтических баллад. А с 19-го инструментальные пьесы, тем не менее, сохраняющие картинность и изобразительность. Вот именно этим воспользовался Мишель Криту, который написал песню для Сандры под названием «Johnny Wanna Live». В общем, я рассказал вам краткую историю этой песни. Что касаемо этой исполнительницы, она по-прежнему прекрасна. На радио «Прибой» Сандра.
1: Реклама. Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога в комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
8: Табасаранская поговорка.
9: Ги опруб за курисми илдипан.
10: То, что можно сделать сегодня, не откладывай на завтра.
8: Радио «Прибой».

0: Мне Диана Гаджиева не рассказала, о чем она сейчас будет рассказывать. Вам она сказала, послушаешь в прямом эфире. А то потом ты начинаешь комментировать мои новости. Я говорю, Диан, я в любом случае буду комментировать, послушая их ту новости или же во время выпуска новостей. А в общем, час эфира подошел к завершению. Впереди новый музыкальный час. На стыке двух часов у нас новости. Послушаем их вместе.
1: В Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России изменятся требования к оснащению автовокзалов. В республике создан реестр мастеров народных художественных промыслов, и дагестанские борцы стали чемпионами мира. Теперь подробно. В России с 1 сентября вступят в силу новые минимальные требования к оснащению автовокзалов и станций, следует из приказа Минтранса. Из перечня для обязательного оснащения убрали заведения общепита и пункты медицинской помощи. Вместо медпунктов автовокзалам разрешат иметь только аптечку. При этом наличие билетных касс и автоматов, залов ожидания и комнат матери и ребенка по-прежнему остается актуальным. Количество мест для сидения, сна и отдыха теперь будут определять с учетом пассажиропотока. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов подписал постановление о создании реестра мастеров народных художественных промыслов. В него будут вноситься сведения о мастере в виде производства и группе изделий, месте традиционного бытования промысла, а также реквизиты решения Совета об отнесении изделий к народным художественным промыслам. Его будет формировать и вести профильное региональное министерство. Минприроды Дагестана организовала противопаводковые работы на реках Акташ, Терек, Аксай и других, сообщает пресс-служба ведомства. Мероприятия направлены на снижение риска подтоплений населенных пунктов в период сезонных дождей. Отмечается, что на реке Терек ведутся работы по восстановлению водооградительных валов сразу на 4 участках. В Махачкале проверяют качество мониторинга транспорта для оценки загрязнений воздуха. В ходе проверки специалисты оценивают соблюдение установленной методики наблюдений, правильность проведения видеофиксации и соответствие работ требованиям федерального проекта «Чистый воздух». По данным Минприроды Дагестана, собранная информация поможет определить долю автотранспорта в общем объеме загрязнения, а также подготовить предложения и внедрить меры по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу. Магомед Магомедов и Исмаил Ханиев завоевали золотые медали первенства мира среди спортсменов до 20 лет в Братиславе. В финале Магомедов обыграл американского спортсмена со счетом 8-4, Ханиев одержал уверенную победу над представителем Японии 8-0, став двукратным победителем первенств мира. И о курсах валют на сегодня: доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: Диана мне говорит, ты знаешь, вот с 1 сентября в меню школьных столовых появятся креветки и другие морепродукты. Это хорошо. Я говорю, ну, конечно же, хорошо. Наконец-таки школьников решили по-настоящему подготовить к взрослой жизни. В общем, в эти утренние часы радиостанция «Прибой» желает вам доброе утро, хорошего настроения. И давайте продолжим. Очень хорошая песня.

0: В нашем эфире «Два имени, одна судьба», диалог, который слышит каждая. Совпадение имен здесь, конечно же, не случайность. Это художественный прием, превращающий песню в зеркало. Молодость смотрит на зрелость, зрелость отвечает молодости. Власова поет о попытке залечить, больно о том, как жить с тем, что уже зажило. Но, конечно же, оставила шрам. Вместе они создают пространство преемственности. Боль не уникальна, она общая, и в этом ее сила. А вот повтор «Ева-Ева» работает не как имя, а как, знаете, архетип. Первая дама, первая боль, первая попытка понять себя в мире, который часто требуется маски. Ева Польна, Ева Власова проанализировали новую песню на волнах радио «Прибой». Да, это новая песня. Далее реклама спонсора. Расул Алибеков, всем доброго утра.
1: Карджиди – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджиди – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Музыкальная редакция «Респект и уважуха» за песню. Я очень люблю группу «Энигма». Уникальное явление, знаете, в ядерной лаборатории музыки 90-х прошлого. Смешение традиций электронной музыки, хип-хопа, средневековых церковных песнопений и народных мелодий со всего света и обрамление их, знаете, в традиции популярной музыки оказалось столь гремучей химической реакцией, что дым от нее застелил глаза многим тогдашним исполнителям. Отрицать влияние «Энигмы» на музыку рубежа веков, конечно же, глупо, хотя бы потому, что после успеха проекта Майкл Криту на музыкальном небосклоне его появилось огромное количество, не побоюсь этого слова, подражателей проектов. Григориан, Эра, ну и еще парочка были там неважных таких, собственно. Это «Энигма» и суперпесня. Mea culpa. На радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
3: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан. Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру». Двери по оптовым ценам.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Я нашел любовь.
1: В нашем эфире Михаил Шуфутинский.
0: Памятью растерзан.
1: Настроение приближающейся осени от мэтра русского шансона.
2: Года.
1: Ну и о погоде в столице Дагестана, в городе Махачкале, что на данный момент 28 градусов тепла. Сегодня осадков не ожидается, ветер 3 метра в секунду, он у нас с севера дует. Сегодня днем будет жарко, 31-32, без дождя.

0: Британская группа, которая сейчас в нашем эфире, она называется Rialto. Еще основана была, по-моему, в 90-х годах прошлого столетия. Вот название коллектива связано с бывшей британской сетью кинотеатров под названием Rialto. Музыканты, знаете, определяли свой стиль как кинематографическая попса, сочетание британского рока с кинематографичной эстетикой, элементами рока, популярной музыки и не только. В общем, про дискотеку они сейчас пели, то, что с дискотеки никто живым не уйдет на радиоприбой.
1: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада». Красота вне времени.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Вспоминаю, как-то наш коллега диджей Адам Будагилов один журнал листал и говорил: ах, какая женщина, мне б такую. А вот песня «Ах, какая женщина» включает в себя, знаете, три куплета. Довольно выразительная мелодическая линия песни изложена в минорной тональности и заключена в диапазоне более полутора октав в тактовом размере 4/4. Проще скажу. Песенка «Ах, какая женщина», данная наполненная искренностью чувств, песня всегда расценивалась не только как настоящий хит, но и музыкальный символ 90-х годов прошлого столетия. Дополните меня, пожалуйста, а ну-ка, голос.
1: Ах, какая женщина.
0: Впрочем, песни и спустя десятилетия пользуются большой популярностью и вызывают у слушателей восторг и, конечно же, эмоции. Секрет впечатляющего успеха песни в том, что она воспевает женщину, олицетворяющую нежность и красоту, на радиоприбой. Фристайл.
2: Карджиди – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджиди – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
0: Это была реклама спонсора, ну а далее «Rednecks». Великолепнейшая песня, которая продолжает наш эфир. 9:46, время московское. Итак, 3, 2, 1, поехали!

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк Кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк Кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк Кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк Кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Акция «Фенто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. На АЗС обязали указывать эко-класс топлива. Уголовное дело возбуждено после инцидента в детском саду Дагестана, и в республике открыли кондитерскую фабрику. Теперь подробно. Правительство утвердило требования к маркировке автомобильного топлива. Информация об экологическом классе должна отображаться на информационном табло топливораздаточной колонки, размещаться в углу потребителя на АЗС и печататься в кассовом чеке. Об этом сообщается на сайте Кабмина. В протокольных решениях зафиксировано, что класс топлива должен быть виден покупателю на всех ключевых этапах продажи – от выбора колонки до получения чека. В российских школах со второй четверти начнут преподавать внеурочный курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. Отмечается, что инициативу поддержал глава ведомства Сергей Кравцов. Данный курс станет одним из нововведений в российских школах в новом учебном году. Также планируется поэтапное введение предмета «Духовно-нравственная культура России» для учеников 5-7 классов и обеспечение образовательных учреждений едиными государственными учебниками по истории для 8-9 классов и обществознанию для 9-10. Уголовное дело возбуждено после инцидента в детском саду в селе Гунип. Об этом сообщает СК России по Дагестану. Дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Отмечается, что в дошкольном учреждении обрушилась часть штукатурного покрытия, крупные фрагменты отделки упали на кровати, расположенные в спальне. В этот момент детей в помещении не было, пострадавших нет. Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Фабрику кондитерских изделий «Юнион» мощностью 12 тысяч тонн продукции в год открыли в республике, сообщил премьер-министр Магомед Рамазанов. Компания уже несколько лет работает в Дагестане и теперь значительно расширила производственные возможности, сделав основной акцент на выпуске продукции для детей. Проект обошелся более чем в 2,5 миллиарда рублей. Предприятие будет использовать местное сырье. Махачкалинская «Динамо» в 5-м туре чемпионата России по футболу на своем поле уступила лидеру премьер-лиги Краснодару. Встреча на Анжи-арене завершилась победой гостей со счетом 0-1. У Краснодара 5 побед в 5 стартовых матчах нового сезона. «Динамо» Махачкала одержала 3 победы и дважды проиграла. И о курсах валют на сегодня: доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. Это все новости. К этому часу оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: «Прибой».
6: Весь Дагестан
7: на одной волне.

0: Я хочу пожелать вам, чтобы ваш понедельник был наполнен большим количеством кофе и меньшим количеством встреч. Ну, так обычно говорят, когда хотят хорошее пожелать. Так, кто поет у нас? А, этот же, Киркоров поет. Все никак не успокоится. А своей жене посвящает он все песни до сих пор. Вот, далее реклама спонсора. Я же всем желаю доброго утра. Понедельник, он в разгаре. И, в общем-то, работаем. На ближайший час в эфирной студии Расул Алибеков. Далее золотая коллекция нашей радиостанции Робин Кук. When your heart is weak. Супер песня.
1: Кардживи. Это натуральные бриллианты. Золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи. Это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: Золотая коллекция. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
7: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
8: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
10: Аварская поговорка.
11: Жиндиргурат чохол ибель, чьяра бестол ибель.
12: Своя земля – мать родная, чужая земля – мачеха.
13: Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Песня дуэтом в нашем эфире — Ирина Алишихова, Курбан Гусайханов, песня «Гор». Одна из последних работ — Дали Алсу, «Мотылек», «Soul Pulse». В нашем эфире Лейла Алиева, Ринат Юсупов, «Дарю любовь» и «Здравствуй, песня». А всем хорошего настроения и прекрасного понедельника. День продолжается. День продолжается на радио «Прибой». Много полезной информации.
1: Карджиди – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджиди – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
6: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
7: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
6: Вместе побеждать!
8: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой.
2: Задаем настрой.

0: Каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12 «Ретро-час» на радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
3: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес Гайдара Гаджиева, 24Е.
2: Мегафон 550-88-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
6: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
8: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
9: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-40.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России изменятся требования к оснащению автовокзалов. В республике создан реестр мастеров народных художественных промыслов, и дагестанские борцы стали чемпионами мира. Теперь подробно. В России с 1 сентября вступят в силу новые минимальные требования к оснащению автовокзалов и станций, следует из приказа Минтранса. Из перечня для обязательного оснащения убрали заведения общепита и пункты медицинской помощи. Вместо медпунктов автовокзалам разрешат иметь только аптечку. При этом наличие билетных касс и автоматов, залов ожидания и комнат матери и ребенка по-прежнему остается актуальным. Количество мест для сидения, сна и отдыха теперь будут определять с учетом пассажиропотока. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов подписал постановление о создании реестра мастеров народных художественных промыслов. В него будут вноситься сведения о мастере в виде производства и группе изделий, месте традиционного бытования промысла, а также реквизиты решения Совета об отнесении изделий к народным художественным промыслам. Его будет формировать и вести профильное региональное министерство. Минприрода Дагестана организовала противопаводковые работы на реках Акташ, Терек, Аксай и других, сообщает пресс-служба ведомства. Мероприятия направлены на снижение риска подтоплений населенных пунктов в период сезонных дождей. Отмечается, что на реке Терек ведутся работы по восстановлению водооградительных валов сразу на 4 участках. В Махачкале проверяют качество мониторинга транспорта для оценки загрязнения воздуха. В ходе проверки специалисты оценивают соблюдение установленной методики наблюдений, правильность проведения видеофиксации и соответствие работ требованиям федерального проекта «Чистый воздух». По данным Минприроды Дагестана, собранная информация поможет определить долю автотранспорта в общем объеме загрязнения, а также подготовить предложения и внедрить меры по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу. Магомед Магомедов и Исмаил Ханиев завоевали золотые медали первенства мира среди спортсменов до 20 лет в Братиславе. В финале Магомедов обыграл американского спортсмена со счетом 8-4, Ханиев одержал уверенную победу над представителем Японии 8-0, став двукратным победителем первенств мира. И о курсах валют на сегодня: доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Яракского, 67, Ирчи-Казака, 113. «Тремиата». Красота вне времени.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: MasterDent объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Ostem и Implantium с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в MasterDent на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Друзья мои, на волнах радио прибой мы слышим голос Жозефины Хибель. Это немецкая певица Лиан Росс, которая выступала именно под этим псевдонимом. Ее трек «Sail Never» звучит на волнах радио прибой в программе «Ретро». Это один из ключевых хитов в жанре евродиско середины 80-х годов, друзья мои, которые выражают чувство эйфории и надежды, которые она испытывает благодаря новой любви. 11.22, время понедельника. Лето продолжается, август тоже, 24 число. Зовут меня Адам, всем хорошего продолжения, отличного дня. И впереди нас с вами ждут Стив Вандер, Браво, Уитни Хьюстон, Алексей Гладичный Секунды и Жанна Агузарова появятся в желтых ботинках. Не переключайтесь.
1: Радио «Прибой». Галерея мягких шедевров.

0: Реклама.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказе.

0: Казанском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

Уникальный вокальный диапазон 4 октавы, безграничный талант, умение чувствовать буквально по запаху и недюжие органические способности стали, конечно, основными фишками великого гения, ставшего у истоков классического соло R&B Дуча. Благословленный музыкальным даром Стив Вандер на волнах радио «Прибой». Кстати, 21 год, заработавший первый миллион, будучи незрячим, и обладатель 25 Грэмми. На волнах нашего радио программы «Ретро» с песней «I just called to say I love you». 11.45 московское время, зовут меня Адам. Приветствую тех, кто присоединился к нашей компании. Не переключаемся, впереди много интересного.

0: Ретро-час на радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
3: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
9: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
10: Золото попсы. Поп-легенды кассетной ленты.
9: Радио «Прибой».
11: Мелодии, рождающие воспоминания.

Друзья мои, Самарканд, легендарный город, почти сказочный город, ровесник Рима и Помпеи. И, конечно, главная визитная карточка купола, сверкающая с глазурью, ставшая символом не только архитектурного наследия, но и древней, почти сказочной красоты. И песня передает ощущение связи времен, величия истории и неистребимой жизненной силы города, которая продолжает восхищать, несмотря на века. Группа Ялланова на радио и песня «Голубые купола Самарканда». Музыку к песне, кстати, написал художественный руководитель Ялы Фарух Закиров, а вот стихи принадлежат поэту Юрию Энтину. Песня появилась в 80-х годах и стала одним из ярких хитов ансамбля «Ялан». Наряду такими песнями, как «Учкудук» и «Три колодца». Новый музыкальный час очень скоро будет с нами.

0: слушай лучшие песни 20 века.
1: Ежедневно. Ретро-час. На радио «Прибой».
2: Судакар.
3: Навалак.
2: Карата.
3: Дылым.
2: Ярак Казмалян.
4: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радио «Прибой». Нас слышно.
5: На радио «Прибой» новости.
6: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минздрав расширяет список должностей. Жители Дагестана тратят меньше всех в стране на оплату коммунальных услуг. И древняя цитадель Нарын-Кала примет фестиваль классической музыки. Теперь подробно. В России с 1 сентября будет расширен перечень должностей, которые могут занимать в том числе кардиологи, онкологи и педиатры. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Отмечается, что в этот список включили анестезиолога, реаниматолога. Кроме того, право на работу в этой должности, в частности, получат медики со специалитетом по акушерству и гинекологии, детской хирургии, нейрохирургии, травматологии и ортопедии. Вместе с тем, гастроэнтерологи, гериатры и кардиологи смогут работать врачами по медицине здорового долголетия, а специалисты с высшим фармацевтическим образованием – провизором или провизором-технологом. Эксперты РИА Новости подвели итоги исследования, посвященного доле затрат на жилищно-коммунальные услуги в потребительских расходах российских семей. Минимальный показатель зафиксирован в Дагестане – 5%. Для сравнения, максимальное значение отмечено в Мурманской области – более 14%, что подтверждает существенную дифференциацию нагрузки на бюджеты домохозяйств в зависимости от региона. Дагестанский фонд капитального ремонта выполнил план по замене лифтового оборудования на этот год. Обновлены 63 подъемных механизма в домах Махачкалы, Буйнакска, Каспийска и Кизилюрта. Все оборудование произведено на местном предприятии Кизлярском электроаппаратном заводе. Оно соответствует современным нормам безопасности, является энергоэффективным и рассчитано на долгий срок службы. В аэропорту Махачкалы ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как уточнили в Росавиации, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. По данным онлайн-табло на сайте аэропорта Махачкалы, задержано несколько рейсов в Москву, Стамбул, Санкт-Петербург и Ижевск. Open-air фестиваль классической музыки будет проходить 28 и 29 августа на территории древней крепости Нарын-Кала в Дербенте. В течение двух вечеров перед жителями и гостями региона выступят ведущие академические коллективы страны – Московский государственный академический симфонический оркестр и Московский государственный академический камерный хор. Отмечается, что совместное выступление ведущих коллективов России в пространстве древней цитадели станет первым событием такого формата для музыкальной жизни республики. И о курсах валют на сегодня: доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
7: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
8: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радио «Прибой».

0: «Час желаний». Желаний. С Адамом Будагиловым.
1: С Адамом Будагиловым.
2: Ну что ж, уважаемые, на волнах радио «Прибой» стартует программа по заявкам «Час желаний». Напомню, день недели понедельник, 24 августа. И вы можете тоже писать друзьям, что поздравить, передать привет своим близким родным на наш МАКС на 8-988-291-1007. Пишите, если снять до конца часа, здесь много времени, и вы будете одним из первых, если напишите прямо сейчас. Ну что ж, спонсор программы «Час желаний», напомню, ювелирный салон «Росювелир».

0: Час желаний. Исполнение любых желаний в разумных пределах.
1: Реклама на радио.
2: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов в собственной лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
6: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
7: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой, после инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
9: Час желаний на радио «Прибой».
10: Итак, дамы и господа, 12.17 московское время на волнах радио «Прибой», час желаний. Ждем ваше сообщение на МАКС на 8-988-291-1007. Поздравляем, передаем привет, радуем друзей, родных, близких. И, конечно, строим плейлист этого музыкального часа. Программа представляет ювелирный салон «Росювелир».
6: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: желать.
1: Да, друзья мои, время любить, сиять, благодарить, обнимать и дарить хорошие песни и добрые слова своим близким, родным, друзьям в программе «Час желаний». Это была Нюша. На нашем радио 12:21, время понедельника. Итак, вы можете писать на Макс, напомню еще раз, 8-988-291-1007. Вот следующее письмо. Добрый день всем слушателям радиостанции «Прибой». И с большим удовольствием хочу передать пожелания хорошего настроения и отдыха своим самым родным и близким, которые сейчас рядом. Для нас песня «Замер над домовой» была твоей. Спасибо большое. Ну что ж, всем родным и близким вашим, хорошо отдыхающим, хорошо должны получить, должны получить настроение, отлично, и отдых. И пусть это все происходит под музыку, звучащую через приемник, настроенных на волну радиостанции «Прибой». Это «Час желаний». Слушаем песню «Замер над домовой» специально для вас.

0: Час желаний.
1: Мы продолжаем принимать ваши сообщения и зачитывать их в эфире, друзья мои, до конца часа. Программа по заявкам 8-988-291-1007 МАКС. И сообщение следующее. Салам алейкум, прибой. Можно для Гаджи Мурада поставить Гаджилава. Гаджилава черноглазая. Это подарок от Рамзика. Написал вот Рамзик, судя по всему. Мы с удовольствием исполняем просьбу. И для Гаджи Мурада песня Гаджилава. Гаджилава черноглазая звучит в программе «Час желаний» на волнах радио «Прибой».

0: час желаний.
1: Первое московское время. Радио «Прибой», программа «Час желаний». Программу представляет ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы всегда найдете изысканные украшения золота, серебра и драгоценными камнями. «Росювелир» — это роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый — широкий выбор авторских дизайнов. Второй — золото только высшей пробы. Третий — драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» — премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: час желаний.
1: Реклама.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строительстве. Строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: Песни, письма, поздравления, приветливое радио.
9: Это программа «Час желаний». Мы продолжаем, друзья мои, принимать сообщения на 8-988-291-1007 на МАКС, на программу «По заявкам». Здравствуйте, «Прибой», пишет нам далее. Пишу вам из города Дербент. Послушаем песню Полины Гагарина «Небо в глазах» для Румины. Спасибо, написала подруга Румины, скорее, либо сестренка, либо соседка. Итак, Румина, делайте громче. Большой привет, город Дербент, и Гагарина Полина «Небо в глазах» специально для вас.
10: Небо

0: желаний. С Адамом Будагиловым.
1: С Адамом Будагиловым.
2: 12.41 московское точное время, друзья мои, с видом часы, и остаемся в этой компании. В 13.00 у нас новости дня, а пока передаем сообщения, которые летят нам на наш портал Наномакс на 8-988-291-1007. Салам алейкум, Дагестан, и Адаму Будагилову. Алейкум ассалам, всем, всем вам тоже, конечно, ответный салам. И вот далее, хотим послушать махровую даргинскую песню «Замана» в исполнении Бакара Гурбанадамова. Для Раджаба и Казима просит наш слушатель, вот не подписавшийся, мы с удовольствием исполняем просьбу поставить песню для Раджаба и Казима. Песня в исполнении Бакара Курбанадамова «Замана» звучит в программе «Чай желаний» на волнах радио «Прибой» прямо сейчас.
3: Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику ЦЛД доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
8: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
10: Час желаний. Исполнение любых желаний в разумных пределах.
11: Итак, друзья мои, 12.56 московское время, на волнах радио «Прибой». Программа «Час желаний» почти завершена. Еще один трек, мы насладимся хорошим арабским. И напомню, что у программы есть прекрасный спонсор, ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.

0: Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Кабмине заявили об отсутствии в России проблем с предложением дизеля и керосина. Дагестанцы получают сельскую надбавку к пенсии, и республика стала лидером по числу новых спортплощадок. Теперь подробно. Россия не наблюдает проблем с предложением дизельного топлива и керосина. Сложность остается только с бензином. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Он также сообщил, что в России ведется постоянная работа по повышению защищенности нефтеперерабатывающих заводов. Ранее Кабмин уточнил порядок исполнения биржевых нормативов, разрешив учитывать подтвержденные адресные поставки горючего социально значимым категориям потребителей. Мера будет действовать до конца года. Неработающие пенсионеры, проживающие в сельской местности и имеющие не менее 30 лет стажа в аграрной сфере, имеют право на надбавку 25% от фиксированной выплаты к пенсии. В Дагестане ее уже получают около 11 тысяч человек, сообщили в региональном отделении соцфонда. Надбавка сохраняется даже при переезде в город. В список льготных профессий входят механизаторы, ветеринары, агрономы, пчеловоды и другие специалисты. Представители «Газпром» газораспределения Махачкала провели урок газовой безопасности в реабилитационном центре «Надежда». Участие также приняли сотрудники центра и родители детей. На занятии специалисты доступно рассказали слушателям о свойствах газа, правилах безопасного использования газового оборудования и действиях при обнаружении утечки газа. В игровой форме они показали, как правильно обращаться с оборудованием и какие меры необходимо предпринимать в экстренной ситуации. Дагестан занимает первое место в стране по количеству оборудованных спортивных площадок, появившихся с прошлого года в рамках программы благоустройства. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. За это время в парках, скверах и других общественных пространствах по всей России установили порядка 830 площадок. В топ-5 регионов вошли Дагестан, Башкортостан, Самарская, Ленинградская и Тульская области. До конца года планируется оборудовать еще более 400 площадок. Мухаммад Макаев проведет схватку по правилам грэпплинга на турнире в Тбилиси 19 сентября. Его соперником станет олимпийский чемпион по вольной борьбе Владимир Хинчигашвили. Золото Олимпиады грузинский атлет завоевал в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 57 килограммов. Четырьмя годами ранее в Лондоне он взял серебро, уступив в финале воспитаннику дагестанской школы борьбы Джамалу Атарсултанову. И о курсах валют на сегодня: доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Реклама на радио.
1: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
2: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
3: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
4: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
5: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
6: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
5: Вместе побеждать!
7: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Лезгинская поговорка.
1: А ялорих учить авуз, а хвара туда. Чихи хаила, карай.
2: Дети пока маленькие, не дают спать. А как повзрослеют, не дают жить.
0: Радио «Прибой».

0: Прибой. Где музыка живет, там душа поет.
1: Реклама на радио.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
5: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ-1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
8: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
10: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92-47-47.
11: Вспомни, что было.

0: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада» – красота вне времени.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
3: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минздрав расширяет список должностей. Жители Дагестана тратят меньше всех в стране на оплату коммунальных услуг. И древняя цитадель Нарын-Кала примет фестиваль классической музыки. Теперь подробно. В России с 1 сентября будет расширен перечень должностей, которые могут занимать в том числе кардиологи, онкологи и педиатры. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Отмечается, что в этот список включили анестезиолога, реаниматолога. Кроме того, право на работу в этой должности, в частности, получат медики со специалитетом по акушерству и гинекологии, детской хирургии, нейрохирургии, травматологии и ортопедии. Вместе с тем, гастроэнтерологи, гериатры и кардиологи смогут работать врачами по медицине здорового долголетия, а специалисты с высшим фармацевтическим образованием – провизором или провизором-технологом. Эксперты РИА Новости подвели итоги исследования, посвященного доле затрат на жилищно-коммунальные услуги в потребительских расходах российских семей. Минимальный показатель зафиксирован в Дагестане – 5%. Для сравнения, максимальное значение отмечено в Мурманской области – более 14%, что подтверждает существенную дифференциацию нагрузки на бюджеты домохозяйств в зависимости от региона. Дагестанский фонд капитального ремонта выполнил план по замене лифтового оборудования на этот год. Обновлены 63 подъемных механизма в домах Махачкалы, Буйнакска, Каспийска и Кизилюрта. Все оборудование произведено на местном предприятии Кизлярском электроаппаратном заводе. Оно соответствует современным нормам безопасности, является энергоэффективным и рассчитано на долгий срок службы. В аэропорту Махачкалы ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как уточнили в Росавиации, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. По данным онлайн-табло на сайте аэропорта Махачкалы, задержано несколько рейсов в Москву, Стамбул, Санкт-Петербург и Ижевск. Open-air фестиваль классической музыки будет проходить 28 и 29 августа на территории древней крепости Нарын-Кала в Дербенте. В течение двух вечеров перед жителями и гостями региона выступят ведущие академические коллективы страны – Московский государственный академический симфонический оркестр и Московский государственный академический камерный хор. Отмечается, что совместное выступление ведущих коллективов России в пространстве древней цитадели станет первым событием такого формата для музыкальной жизни республики. И о курсах валют на сегодня: доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.

0: Много солнечного света – это лето, лето, лето.
1: С нами навстречу лету.
2: Слушай, прибой.

0: Реклама.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
6: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: реклама.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Высокопрофессиональные специалисты. Первоклассная цифровая техника. Одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» шлягер.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиада». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиада». Красота вне времени.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Статус. Звоните 91-71-11.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Ставрополь, Бабаюрт,
1: Гюмрия. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На радиоприбой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Кабмине заявили об отсутствии в России проблем с предложением дизеля и керосина. Дагестанцы получают сельскую надбавку к пенсии, и республика стала лидером по числу новых спортплощадок. Теперь подробно. Россия не наблюдает проблем с предложением дизельного топлива и керосина. Сложность остается только с бензином. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Он также сообщил, что в России ведется постоянная работа по повышению защищенности нефтеперерабатывающих заводов. Ранее Кабмин уточнил порядок исполнения биржевых нормативов, разрешив учитывать подтвержденные адресные поставки горючего социально значимым категориям потребителей. Мера будет действовать до конца года. Неработающие пенсионеры, проживающие в сельской местности и имеющие не менее 30 лет стажа в аграрной сфере, имеют право на надбавку 25% от фиксированной выплаты к пенсии. В Дагестане ее уже получают около 11 тысяч человек, сообщили в региональном отделении соцфонда. Надбавка сохраняется даже при переезде в город. В список льготных профессий входят механизаторы, ветеринары, агрономы, пчеловоды и другие специалисты. Представители «Газпром» газораспределения Махачкала провели урок газовой безопасности в реабилитационном центре «Надежда». Участие также приняли сотрудники центра и родители детей. На занятии специалисты доступно рассказали слушателям о свойствах газа, правилах безопасного использования газового оборудования и действиях при обнаружении утечки газа. В игровой форме они показали, как правильно обращаться с оборудованием и какие меры необходимо предпринимать в экстренной ситуации. Дагестан занимает первое место в стране по количеству оборудованных спортивных площадок, появившихся с прошлого года в рамках программы благоустройства. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. За это время в парках, скверах и других общественных пространствах по всей России установили порядка 830 площадок. В топ-5 регионов вошли Дагестан, Башкортостан, Самарская, Ленинградская и Тульская области. До конца года планируется оборудовать еще более 400 площадок. Мухаммад Макаев проведет схватку по правилам грэпплинга на турнире в Тбилиси 19 сентября. Его соперником станет олимпийский чемпион по вольной борьбе Владимир Хинчигашвили. Золото Олимпиады грузинский атлет завоевал в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 57 килограммов. 4 годами ранее в Лондоне он взял серебро, уступив в финале воспитаннику дагестанской школы борьбы Джамалу Атарсултанову. И о курсах валют на сегодня: доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

Добрый день, дорогие друзья! Понедельник, 24 августа, 15.07 на столичных, новая неделя, новый отсчет. И с вами по-прежнему я, Иза Ахметханова, на волнах любимой радиостанции, радиостанции «Прибой». Знаете, говорят, что понедельник – день тяжелый. Я с этим абсолютно не согласна, он просто другой. Он не про начать, он про продолжить, потому что мы никогда не начинаем с нуля. У нас всегда есть запас прочности из прошлой недели, из прошлого опыта, из музыки, которую мы уже прожили. Ну а август сейчас на том самом рубеже, когда лето уже не юное, но еще не уставшее. Оно как разговор по душам, в котором не нужно спешить. И мне кажется, что именно сегодня у нас есть шанс просто побыть в этом разговоре. Без суеты, без дедлайнов, с музыкой, которая не просто звучит, а остается с вами навсегда. Мы не провожаем лето, мы слушаем его эхо. И это эхо будет звучать в нас до следующего года. Ну а пока мы здесь, мы дышим, мы слушаем, и прибой звучит. Я с вами. Включайтесь. Поехали.

0: сердце крепче прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
2: И море отличной музыки.
3: Включайся.
2: Радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Генезис Магма. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. Генезис. Быстро, честно, профессионально. Казбекова 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Измарина. Инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. Бриз Марина. Владейте частью отеля, который будет гордиться Дагестан.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Беспокоит позвоночник, другой, после инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Бамбук тоже востребован.
8: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
9: К этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: прибой. Музыка без границ. Стили без ограничений.
1: Ну, стили на волнах радиостанции «Прибой» и вправду без ограничений, друзья. Да, именно об этом хочется сказать и поговорить с вами прямо сейчас. Например, прямо сейчас прозвучит композиция на языке, который старше любых трендов и, наверное, сегодня музыка говорит на языке, который старше любого тренда. Новинка в эфире радиостанции «Прибой» в исполнении Айгуль Джумагуловой под названием «Скажи мне» на ногайском, но вы поймете ее без перевода, потому что язык души не требует объяснений. Итак, слушаем вместе.
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения».

0: матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
1: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, друзья водители, рубрика «Пробки» на волнах радиостанции «Прибой». Актуальная ситуация на дорогах города Махачкалы. Итак, по данным Яндекс.Карт, на текущий момент заторы фиксируются на следующих локациях. У нас по проспекту Алигаджи Акушинского в районе Северного автовокзала небольшое скопление машин. Также в Первой Махачкале по улице Магомед Тагирова небольшие пробки. На Гайдара Гаджиева заторы. Обе полосы до улицы Чеерова. Небольшой отрезок улицы Чеерова также выделен красным. На Агасиева, Танкаева также небольшое скопление машин. Далее по проспекту Имама Шамиля у нас в районе Джума мечети пробки. Там же зафиксировано ДТП, задействованы левый, средний и правый ряды. Далее пробки продолжаются на пересечении проспект с проспектом Гамидова и вплоть до улицы Хаджи Блача. Практически вся улица Магомеда Яракского, проспект Гамидова и Ирчи Казака выделены красным. Довольно серьезная картина у нас на Магомед Гаджиева. На Каркмасово заторы. Там же на пересечении с улицей Дзержинского по Каркмасово зафиксировано ДТП. Задействован средний ряд. Пробки на Батырая, Дзержинского, Толстого, Радищева, Гусаева выделено красным и Абубакарова улица. Далее заторы на пересечении улицы Даниялова-Дахадаева, небольшой отрезок улицы Буйнакского. Ну и на проспекте Расула Гамзатова также у нас зафиксированы пробки. Что же в редукторном поселке у нас? Какая картина там? По проспекту Петра Первого также сохраняются заторы до улицы Эльзы Ибрагимовой, даже вплоть до улицы Лаптиева. От Габитова до Кольца также сохраняются заторы. На Хаджи Булача у нас зафиксировано ДТП, задействован левый ряд. Ну, уважаемые водители, конечно, просим вас, будьте терпеливы, соблюдайте дистанцию, уважайте пешеходов, ну и счастливого вам пути!

0: Реклама на радио. Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
1: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом, а при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
2: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
3: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
2: Вместе побеждать!
4: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
5: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране проиндексируют пенсионные выплаты. Российский Красный Крест продолжает адресную помощь жителям Дагестана. И топливный кризис в республике вышел на новый уровень. Теперь подробно. С 1 сентября в России вырастут пенсии сразу для нескольких категорий граждан. Для россиян, отметивших в августе 80-летие, и тех, кто впервые получил первую группу инвалидности, соцфонд автоматически удвоит фиксированную выплату до 19 169 рублей. Перерасчет ждет и тех, кто недавно вышел на заслуженный отдых, им полностью возместят все индексации, пропущенные за время работы. На повышенные выплаты также могут рассчитывать пожилые опекуны и обладатели северного стажа за 15 лет работы на Крайнем Севере. Фиксированная часть вырастет наполовину. Прибавка за иждивенцев составит чуть более 3000 рублей за каждого. Все перерасчеты пройдут автоматически. Российский Красный Крест продолжает адресную помощь жителям Дагестана, пострадавшим от весеннего паводка. Очередной этап гуманитарной акции затронул 43 семьи в Махачкале. Им передадут новые холодильники и стиральные машины. Технику закупили на средства, собранные организацией в рамках благотворительной программы. Отмечается, что ранее пострадавшим выдавали предметы первой необходимости и сертификаты на одежду и продукты. Однако при дальнейшем уточнении потребностей выяснилось, что многие семьи не могут самостоятельно заменить поврежденную во время подтопления технику. В Дагестане в рамках нацпроекта «Семья» планируется увеличить охват учащихся первых-четвертых классов группами продленного дня до 10%. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки республики. За прошлый учебный год количество таких групп выросло с 322 до 560, что составляет более 5,5% от общего числа учащихся начальной школы. Топливный кризис в Дагестане вышел на новый уровень, заявили в Союзе предпринимателей республики. Цены вновь выросли, найти работающие АЗС трудно. Такая ситуация ставит бизнес в сложное положение. Для предотвращения транспортного коллапса необходимо создавать оперативный штаб при правительстве республики, считают в Союзе. Он в режиме реального времени будет отслеживать остатки топлива на нефтебазах оптовых поставщиков, резервировать необходимые объемы. Двое боксеров из Дагестана стали призерами первенства Европы среди юниоров до 18 лет. Соревнования прошли в Сербии. Дагестанские боксеры принесли в копилку сборной России две серебряные медали. Ислам Магомедов стал вторым в весе до 55 килограммов, Тимирсултан Тимирсултанов в категории до 90. И о курсах валют на сегодня: доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Прибой.
1: Весь Дагестан на одной волне.
2: Ну, знаете, Дагестан, мы все на одной волне, на волне прибоя. Но если бы у Августа, хочется поговорить все-таки про август в Дагестане, но если бы у Августа был вкус, он бы был бы дагестанским, наверное. Сочные персики, сладкие арбузы, горы, которые пахнут чабрецом, и море, которое шепчет свои ритмы. Дагестан, он как большая тарелочка, скажем так, где собрано все самое лучшее. И урожай, и гостеприимство. Это особенная энергия, которая есть только у нас. И в этом изобилии есть еще кое-что, что делает наш край по-настоящему уникальным. У нас есть радио «Прибой», одно из лучших радио. Ну, мы добавляем к этой щедрости музыку, западные ритмы, российские хиты, дагестанские мелодии, мотивы, все стили, все голоса, все волны. Потому что, согласитесь, вкусный арбуз и хорошая песня – это и есть идеальный август. Я здесь, чтобы настроить вас на эту волну. Включайте радио и чувствуйте вкус Дагестана в каждой ноте. Я, Иза Ахметханова, по-прежнему с вами. Поехали далее.

0: Реклама.
1: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68-11-68.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Летний день с радио «Прибой».
1: Друзья, мы с вами привыкли, что ночь — это время тишины, но на самом деле это время, когда звук становится все-таки объемнее. Проверено, в тишине голос слышен иначе, он не конкурирует с шумом дня, он заполняет собой все пространство. Зубаржат не просто поет, она создает это пространство, и ее композиция «Ночь» не про тьму, она про ту самую чистоту, на которой мы остаемся наедине с собой, когда нет зрителей, нет масок, только голос, который решает не молчать. Слушайте тихо, но с удовольствием. Зубаржат Махачева. «Ночь» на волнах радиостанции «Прибой».
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Друзья, сегодня понедельник, 24 августа. День, когда мир словно решил устроить музыкальный эксперимент, потому что сегодня Международный день странной музыки. Его придумал американский музыкант Патрик Грант в 98 году. Он писал настолько необычную музыку, что ни одна студия не хотела с ним работать. Тогда он основал собственный лейбл Strange Music, ну и заодно учредил праздник, чтобы мир услышал то, что выходит за рамки привычного. Девиз дня – слушать без предрассудков, так что сегодня можно смело включать то, что никогда не слушали раньше. Еще один необычный повод – сегодня день разжалования планеты Плутон. 24 августа 2006 года Международный астрономический союз официально лишил Плутон статуса планеты. Не знаю, по какой причине, и теперь мы знаем, но лишь теперь мы знаем, даже планеты могут быть разжалованы. Что касается России, сегодня день воинской славы. 24 августа 44 года завершилась Яско-Кишиневская операция. Советские войска освободили Кишинев и разгромили 22 немецкие дивизии. Ну а уже 24 августа Румыния вышла из войны на стороне Германии и объявила ей войну. В этот день в истории произошло еще одно из самых известных извержений вулкана. В 79 году нашей эры Везувий уничтожил Помпей. Ну а еще в 1904 в России отменили телесные наказания для крестьян. Кто же родился в этот день? Культовый бразильский писатель Пауло Коэльо, британский комик Стивен Фрай, ну и французский композитор, пианист, пионер электронной музыки Жан-Мишель Жар. Друзья, 24 августа все-таки выдался. Плутон уже не планета, странная музыка гуляет по миру, ну а Везувий когда-то решил напомнить о себе. Но мы с вами не в прошлом и не в космосе, мы здесь, в эфире, где все это остается за бортом, ну а впереди только звук, только волна и только те песни, которые мы выбираем вместе. Никаких перекрестков, только движение вперед. Поехали!

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиада» – красота вне времени.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Дорогие друзья, ровно через несколько минут мы открываем ваш любимый час, час желаний на волнах радиостанции «Прибой». Заказывайте песни, передавайте приветы, поздравляйте, пишите в мессенджеры по номеру 8-988-291-1007.

0: В Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. На АЗС обязали указывать эко-класс топлива. Уголовное дело возбуждено после инцидента в детском саду Дагестана и в республике открыли кондитерскую фабрику. Теперь подробно. Правительство утвердило требования к маркировке автомобильного топлива. Информация об экологическом классе должна отображаться на информационном табло топлива. Раздаточные колонки размещаться в углу потребителя на АЗС и печататься в кассовом чеке. Об этом сообщается на сайте Кабмина. В протокольных решениях зафиксировано, что класс топлива должен быть виден покупателю на всех ключевых этапах продажи – от выбора колонки до получения чека. В российских школах со второй четверти начнут преподавать внеурочный курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. Отмечается, что инициативу поддержал глава ведомства Сергей Кравцов. Данный курс станет одним из нововведений в российских школах в новом учебном году. Также планируется поэтапное введение предмета «Духовно-нравственная культура России» для учеников 5-7 классов и обеспечение образовательных учреждений едиными государственными учебниками по истории для 8-9 классов и обществознанию для 9-10. Уголовное дело возбуждено после инцидента в детском саду в селе Гунип. Об этом сообщает СК России по Дагестану. Дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Отмечается, что в дошкольном учреждении обрушилась часть штукатурного покрытия, крупные фрагменты отделки упали на кровати, расположенные в спальне. В этот момент детей в помещении не было, пострадавших нет. Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Фабрику кондитерских изделий «Юнион» мощностью 12 тысяч тонн продукции в год открыли в республике, сообщил премьер-министр Магомед Рамазанов. Компания уже несколько лет работает в Дагестане и теперь значительно расширила производственные возможности, сделав основной акцент на выпуске продукции для детей. Проект обошелся более чем в 2,5 миллиарда рублей. Предприятие будет использовать местное сырье. Махачкалинская «Динамо» в 5-м туре чемпионата России по футболу на своем поле уступила лидеру премьер-лиги Краснодару. Встреча на Анжи-арене завершилась победой гостей со счетом 0-1. У Краснодара 5 побед в 5 стартовых матчах нового сезона. «Динамо» Махачкала одержала 3 победы и дважды проиграла. И о курсах валют на сегодня: доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Жизнь твоя. Музыка.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Всем большой привет, дорогие друзья! Этот вечер понедельника просто обязан быть зажигательным, и мы делаем его таким вместе с волной радиостанции «Прибой». Час желаний уже в вашем приемнике. Настраивайтесь, общайтесь, присылайте приветы, поздравления, заказывайте свои любимые композиции. Я здесь, чтобы каждая ваша строчка зазвучала. Принимаем смс и голосовые на мессенджеры по номеру 8-988-291-10-07. Я Иза Ахмедханова на связи, так что поехали, друзья. Итак, первый смс. Добрый вечер, Радио Прибой. От дяди Магомеда и Тимура. Всем огромный салам. Вам легкой работы. И можно песню «Алекс Слим. Вокзал». Ну, дядя Магомед и Тимур, ваш салам мы приняли. Валикум ассалам. Передаем вам ответный привет и благодарность за добрые слова. Легкая работа в эфире – это когда мы ставим хорошие песни, ну а вы их слушаете. Так что заявка принимается. «Вокзал» Алекса Лима звучит прямо сейчас специально для вас. Слушайте, ну и хорошего вечера. Далее еще одно смс, друзья. Иза, здравствуйте. Хочу порадовать свою жену Фатиму. Она для меня все в жизни. Поставьте, пожалуйста, что-то красивое о любви. Например, «В твоих глазах» Надара Ревия. Спасибо заранее. Ну, Фатима, вы слышите? Ваш супруг говорит о вас по радио. Пусть эта песня станет для вас обоих тем самым напоминанием о том, что настоящая любовь, она не требует слов, она просто есть. Ну, тем более, когда вы друг у друга рядом. Композиция очень красивая, на самом деле. Надар Ревия исполняет ее в дуэте с не менее талантливым исполнителем нашей российской эстрады Сократом. Композиция называется «В твоих глазах». Ну а прежде, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя в груди дом, семья.

знает, с тобой я падаю. Если летаю, последний свой пост пишу, стираю последнее слово. Места выбираешь, до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Бриз Марина. Инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. Бриз Марина. Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Друзья, много ли надо человеку для счастья? Нет, иногда достаточно просто включить любимую песню и услышать ее в эфире. Час желаний продолжается, и мы ждем ваших историй. Принимаем сообщения в мессенджерах по номеру 8-988-291-1007. Голосовые смс. Все, что вы хотите сказать, каждое сообщение дойдет до адресата. Напомню, что Иза Ахметханова с вами, и мы продолжаем. Еще несколько смс, и первое в виде голосового. Вместе прямо сейчас прослушаем. Итак.
2: Салам алейкум, Ахметханова. Еще раз к вам набираю. Всем привет, Пакистану. Я звоню к вам из города Кизилюрта. Поставьте, пожалуйста, песню Зайна Махаева «Чудесная любовь».
1: Во-первых, хочется сказать ва-алейкум ассалам. Кизилюрту от нас также пламенный салам и привет. Спасибо большое за все теплые добрые слова, пожелания. Композиция в исполнении народной артистки Республики Дагестан Зайнаб Махаевой «Чудесная любовь» с минуты на минуту обязательно прозвучит. Но прежде я еще зачитаю несколько смс с вашего позволения. Иза, добрый вечер. Желаю вам и всем слушателям отличного настроения на весь день. Поставьте, пожалуйста, душевное «Долалай» Ахметханова для всех. Ну что ж, спасибо за такие теплые слова. Мы передаем ваше пожелание каждому, кто сейчас с нами в эфире. Но понедельник, он просто день, а настроение мы создаем вместе с вами. Держите душевный трек для всех вас, как и заказывали, «Долалай» в исполнении Рустама Ахметханова. Далее, друзья, вот прямо сейчас поступило еще одно сообщение. Зачитаем. «Здравствуйте, сегодня у моего брата день рождения. Он сейчас в армии, и я хочу, чтобы он знал. Дома его помнят и любят. С днем рождения, если можно, поставьте Нину Халилову». Да, скорее всего, Нина Халилова для него. Друзья, мы только что зачитали сообщение, и я хочу ответить на него исключительно отдельно. Брат, который сейчас в армии, там далеко от дома, он не видит родных, не слышит их голоса каждый день, но он слышит вас обязательно сердцем. И сегодня, в день его рождения, мы хотим, чтобы он знал. Его помнят, его ждут, его любят. И пока он там, на службе, мы желаем ему крепкого здоровья, сил и скорейшего возвращения домой. Каждый, кто сейчас в армии, уже герой. И мы желаем вам, дорогие наши, целости, невредимости, и чтобы вы знали, дома все хорошо и вас ждут. Специально для него звучит песня Нины Халиловой «Живу ради тебя». Слушайте, ну и помните наших героев. Друзья, вдогоночку все-таки хочу напомнить, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир», друзья, вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
6: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
7: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
6: Вместе побеждать!
8: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61 17 13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в

0: час ваших желаний и капризов ежедневно в 17:00 на Радиоприбой. На Радиоприбой.
1: Знаете, каждый выбирает свой цвет жизни. Кто-то солнечно-желтый, кто-то пасмурно-серый. Ну, а сегодня я выбираю цвет музыки. Тот, который вы присылаете в эфир вы, друзья. Час желаний продолжается, и у нас еще несколько сообщений уже ждут своего часа. Добрый вечер. Хочу передать большой каспийский привет своей мамулечке и сестренкам Зарине и Файзат. И хочу сказать, вы у меня самые любимые. Племяшкам всем приветик. От любимой дочки и сестры Нарины. Пожалуйста, песню Бахтияра Гатамова «Тапхана. Обман». Ну что ж, вашей прекрасной семье, родне, пламенный привет от радиостанции «Прибой». Все родные и близкие уверенно услышали ваши теплые слова и слышат, как вы их любите. Ну и для всех перечисленных обязательно прозвучит композиция Бахтияра Гатамова «Тапхана». Далее еще одно СМС. Иза, добрый день, хорошего эфира вам. Хочу передать привет своей подружке и сестренке Саиде, которая живет в Семендере. Пожалуйста, хорошего и пожелать хорошего вечера. Ну и включите нам песню «Когда звучит тамбур, будем танцевать».

0: СМС от Рафиги из Дербента. Наша постоянная слушательница. Вам, Рафига, и вашей прекрасной сестренке Саиде хорошего вечера, отличного настроения. Ну и мы будем подтанцовывать вместе с вами под зажигательный трек «Когда звучит дамбур». Далее, друзья, еще одно СМС. Салам алейкум всем. Поздравляю Курбана из села Сулевкент с годовщиной 33. Ну и хотел бы что-нибудь шуточное на ваше усмотрение. Предлагаю послушать композицию одной из новинок на волнах радиостанции «Прибой» в исполнении Руслана Тупиева. И желаю, чтобы все было абсолютно иначе. Композиция называется «Мечта бедняка», ну а я желаю достатка, счастья и здоровья. Ну и напомню, друзья, что спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир», эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества абсолютно на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» — вы достойны лучшего.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий. Операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса. Хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
4: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
5: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
2: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. От спонсора выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране проиндексируют пенсионные выплаты. Российский Красный Крест продолжает адресную помощь жителям Дагестана. И топливный кризис в республике вышел на новый уровень. Теперь подробно. С 1 сентября в России вырастут пенсии сразу для нескольких категорий граждан. Для россиян, отметивших в августе 80-летие, и тех, кто впервые получил первую группу инвалидности, соцфонд автоматически удвоит фиксированную выплату до 19 169 рублей. Перерасчет ждет и тех, кто недавно вышел на заслуженный отдых, им полностью возместят все индексации, пропущенные за время работы. На повышенные выплаты также могут рассчитывать пожилые опекуны и обладатели северного стажа за 15 лет работы на Крайнем Севере. Фиксированная часть вырастет наполовину. Прибавка за иждивенцев составит чуть более 3000 рублей за каждого. Все перерасчеты пройдут автоматически. Российский Красный Крест продолжает адресную помощь жителям Дагестана, пострадавшим от весеннего паводка. Очередной этап гуманитарной акции затронул 43 семьи в Махачкале. Им передадут новые холодильники и стиральные машины. Технику закупили на средства, собранные организацией в рамках благотворительной программы. Отмечается, что ранее пострадавшим выдавали предметы первой необходимости и сертификаты на одежду и продукты. Однако при дальнейшем уточнении потребностей выяснилось, что многие семьи не могут самостоятельно заменить поврежденную во время подтопления технику. В Дагестане в рамках нацпроекта «Семья» планируется увеличить охват учащихся первых-четвертых классов группами продленного дня до 10%. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки республики. За прошлый учебный год количество таких групп выросло с 322 до 560, что составляет более 5,5% от общего числа учащихся начальной школы. Топливный кризис в Дагестане вышел на новый уровень, заявили в Союзе предпринимателей республики. Цены вновь выросли, найти работающие АЗС трудно. Такая ситуация ставит бизнес в сложное положение. Для предотвращения транспортного коллапса необходимо создавать оперативный штаб при правительстве республики, считают в Союзе. Он в режиме реального времени будет отслеживать остатки топлива на нефтебазах оптовых поставщиков, резервировать необходимые объемы. Двое боксеров из Дагестана стали призерами первенства Европы среди юниоров до 18 лет. Соревнования прошли в Сербии. Дагестанские боксеры принесли в копилку сборной России две серебряные медали. Ислам Магомедов стал вторым в весе до 55 килограммов, Тимирсултан Тимирсултанов в категории до 90. И о курсах валют на сегодня: доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио Прибой.
2: Друзья, 18.08 на столичных. Вечер наконец-то ворвался в Махачкалу. Теплый августовский, до невозможности вкусный. В нем чувствуется и море, и горы, и тот самый запах свободы, который бывает только в конце лета. Друзья, только что завершился час желаний на волнах радиостанции «Прибой». Сегодня к нам пришло столько теплых слов, столько искренних поздравлений и заявок. Также заявок немало под конец эфира, что я физически не успела зачитать их все. Вам может показаться, что время еще оставалось, но ведь все заказанные композиции должны были прозвучать в эфире, и к тому моменту, когда они завершились, времени на чтение СМС уже не осталось. Но для нас важно каждое СМС. Благодарю каждого, кто писал, звонил и делился своим теплом. Напоминаю, что мы принимаем ваши заявочки каждый день с 12 до 13 и с 17 до 18.00 в часе желаний. Пишите, и ваше слово обязательно прозвучит. Ну а сейчас я приглашаю вас насладиться этим часом в моей компании на волнах радиостанции «Прибой». Пусть этот вечер будет уютным, теплым и по-настоящему вашим музыкальным. Иза Ахметханова с вами. Включайте «Прибой» погромче. Поехали! Поехали!

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиада» – красота вне времени.
2: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговор с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Радио «Прибой». Где тренды Дагестана звучат первыми.
1: «Постой» – казалось бы, обычное слово. Мы произносим его, когда кто-то уходит, когда время летит слишком быстро. Но если остановиться и вслушаться – это стоп-кадр. В нем и мольба, и надежда, и отчаяние. И сегодня на волнах радиостанции «Прибой» премьера песни под названием «Постой» в исполнении солиста Дагестанского театра оперы и балета Белека Абасова. Слушайте и не останавливайтесь.
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хватит ждать!

0: класс алмаз.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: пробки на дорогах.
1: Друзья, вечерняя рубрика «Пробки» на волнах радиостанции «Прибой». Актуальная ситуация на дорогах Махачкалы. Итак, по данным Яндекс.Карт, на текущий момент заторы фиксируются на следующих участках. У нас в Семендере по проспекту Казбекова заторы, на проспекте Алигаджи Акушинского в районе Северного автовокзала. Далее в Первой Махачкале по Магомед Тагирова также небольшое скопление машин в районе Троллейбусного кольца. В этом же районе по Гайдара Гаджиева у нас заторы, обе полосы до улицы Чейрова выделены красным. Также небольшое скопление машин у нас.

Красна, Агасиева, Танкаева. Проспект Имама Шамиля выделен красным в районе Троллейбусного кольца, в районе Джума-мечети. Также в промежутке от проспекта Гамидова вплоть до улицы Хаджи-Влача. Пробки у нас и на самом проспекте Гамидова. Практически весь проспект от улицы Яракского, от улицы Расула Гамзатова, простите, до улицы Ирчи-Казака, весь проспект Гамидова выделен красным. Далее заторы также зафиксированы и на Ирчи-Казака, и на Магомеда Яракского, на Магомеда Гаджиева, Радищева, Дзержинского также выделено красным. Небольшое скопление машин у нас на Батырая, на Каркмасова. Также Гусаева улица выделена красным. Далее Абубакарова, Магомеда Гаджиева уже говорилось. Ну и далее у нас в районе Мирзабекова все выделено красным, улица Буйнакского, пробки и на пересечении улицы Даниялова-Дахадаева и пересечении Дахадаева и проспект Расула Гамзатова. По всему проспекту Расула Гамзатова также у нас зафиксированы заторы, они плавно перетекают в редукторный поселок. По проспекту Петра Первого у нас также заторы. Кстати, поступило сообщение о том, что у нас пробки в Индустриальном переулке. Да, практически весь переулок выделен красным. Вернемся в редукторный поселок. На улице Эльзы Ибрагимовой у пересечения с проспектом Петра Первого также небольшое скопление машин. Далее по проспекту они продолжаются вплоть до кольца. На Хаджи-Блача у кольца также заторы. Ну и на пересечении с Хивской улицы. Хивская также частично выделена красным. Уважаемые водители, вечерний час пик требует повышенного внимания. Соблюдайте, конечно, скоростной режим. Держите дистанцию, не забывайте о пешеходах. Пусть хорошая музыка на волнах радиостанции «Прибой» сделает вашу дорогу приятнее. Счастливого пути!

Спасибо большое, дорогие друзья, что остаетесь с нами ежедневно на волнах радиостанции «Прибой». 18:49. Наш сегодняшний совместный эфир подходит к концу. Понедельник, 24 августа. Медленно уступает место вечеру. Мы прожили этот день вместе, слушали новинки, стояли в пробках, заказывали песни, поздравляли друг друга, узнавали, что Плутон больше не планета, а странная музыка – это официальный праздник. И знаете, в этом есть что-то правильное. В том, что даже обычный понедельник мы можем наполнить смыслом, теплом и звуком. Спасибо, что были с нами еще раз, за ваши сообщения, за ваши голоса, за ваше доверие, в конце концов. Вы делаете «Прибой» не просто радио, а местом, где встречаются музыкальные люди. Пусть этот вечер будет уютным, пусть в каждом доме звучит музыка, а за окном только тишина и звезды. Берегите себя, берегите своих близких и не забывайте, хорошая песня – она всегда вовремя. С вами была Иза Ахметханова. С любовью к вам. До новых встреч. Всем пока-пока.

0: Реклама на радио.
1: Большой выбор колясок в Киргуд, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргуд, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68-11-68.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Кербаш,
1: Бабаюрт,
0: Ахты,
1: Дагестанские огни,
0: Хунзах.
2: Говорит Махачкала. В столице 19 часов.
0: Радио Прибой.
2: Нас слышно.
3: На Радио Прибой новости.
0: Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России изменятся требования к оснащению автовокзалов. В республике создан реестр мастеров народных художественных промыслов, и дагестанские борцы стали чемпионами мира. Теперь подробно. В России с 1 сентября вступят в силу новые минимальные требования к оснащению автовокзалов и станций, следует из приказа Минтранса. Из перечня для обязательного оснащения убрали заведения общепита и пункты медицинской помощи. Вместо медпунктов автовокзалам разрешат иметь только аптечку. При этом наличие билетных касс и автоматов, залов ожидания и комнат матери и ребенка по-прежнему остается актуальным. Количество мест для сидения, сна и отдыха теперь будут определять с учетом пассажиропотока. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов подписал постановление о создании реестра мастеров народных художественных промыслов. В него будут вноситься сведения о мастере в виде производства и группе изделий, месте традиционного бытования промысла, а также реквизиты решения Совета об отнесении изделий к народным художественным промыслам. Его будет формировать и вести профильное региональное министерство. Минприрода Дагестана организовала противопаводковые работы на реках Акташ, Терек, Аксай и других, сообщает пресс-служба ведомства. Мероприятия направлены на снижение риска подтоплений населенных пунктов в период сезонных дождей. Отмечается, что на реке Терек ведутся работы по восстановлению водооградительных валов сразу на 4 участках. В Махачкале проверяют качество мониторинга транспорта для оценки загрязнения воздуха. В ходе проверки специалисты оценивают соблюдение установленной методики наблюдений, правильность проведения видеофиксации и соответствие работ требованиям федерального проекта «Чистый воздух». По данным Минприроды Дагестана, собранная информация поможет определить долю автотранспорта в общем объеме загрязнения, а также подготовить предложения и внедрить меры по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу. Магомед Магомедов и Исмаил Ханиев завоевали золотые медали первенства мира среди спортсменов до 20 лет в Братиславе. В финале Магомедов обыграл американского спортсмена со счетом 8-4, Ханиев одержал уверенную победу над представителем Японии 8-0, став двукратным победителем первенств мира. И о курсах валют на сегодня: доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. На Радио Прибой притчи народов мира.
7: Маленький сын вождя был умным мальчиком. Однажды в племя пришел белый учитель и сказал, что в селении открылась школа. Учитель предложил вождю записать в нее детей племени. Тот подумал и привел в школу сына, но мальчик учиться не хотел. «Отец, природа научит меня всему, что мне нужно». «Сначала научись читать, а потом говори», — ответил отец. Мальчик ходил в школу, но плохо слушал учителя. Нравилось ему только природоведение. Однажды учитель принес на урок плоды инжира. «Они горькие», — воскликнул мальчик. «Я пробовал их в начале лета в лесу. Еще я видел, как внутрь заползла оса. Она ужалит того, кто съест этот плод». «Плоды инжира сладкие и полезные», — объяснил учитель. «В начале лета они горькие от белого млечного сока, который содержится в незрелых плодах». «Откуда вы это знаете, учитель?» — с удивлением спросил мальчик. «Я прочел об этом в книгах. Книги хранят знания. Звезды явятся, небо украсят. Знания появятся, ум украсят», — ответил учитель. С этого дня сын вождя стал прилежным учеником и вскоре научился читать и писать. Отец, увидев сына с книгой, сказал: «Я рад, сын, что ты научился читать. Только не забывай наши обычаи. Восход солнца природу пробуждает, чтение книги голову просветляет», — улыбнулся сын.
6: На радио «Прибой» притчи народов мира.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиата». Яракского, 67, Ирчика, заказ 113. «Тримиата». Красота вне времени.
2: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
3: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
6: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, «Динамо» Махачкала, «Родина», Москва. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены».
7: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
6: Вместе побеждать!
8: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
9: Рано или поздно к этому приходят все.
10: Реклама на радио «Прибой».
9: Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06. Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

книге записной. Стало меньше у меня друзей. Половина точно не со мной. Даже просто в памяти моей. За мгновение изменился мир, развернув меня на полпути, где из окон брошенных квартир светят одинокие огни. У войны свои законы, но бывает вдруг, что прохожий незнакомый ближе стал, чем друг. Переждать отбой тревоги, не играть судьбой и найти в итоге путь домой. В телефонной книге пустота, разве что вопросы без ответа. За окном обычная весна, но летят крылатые ракеты. Стоит только лишь открыть глаза, болью возвращается реальность. Каждому дарована судьба.

вдруг, что прохожий незнакомый ближе стал, чем друг. Переждать отбой тревоги, не играть судьбой и найти в итоге,

Тысячи прогнозов каждый день. Можно все понять, простить сложнее. Спорить и доказывать мне лень.

0: путь домой.
1: Мы на одной волне. На волне радиоприбой.
2: Что же?

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
5: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
6: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
7: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
6: Вместе побеждать!
0: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Мамая.
1: Радиоприбой в Буйнакске.
2: Радиоприбой в Дербенте.
1: Радиоприбой в Кизилюрте.
2: Радиоприбой в Махачкале.
3: Радиоприбой в Кизляре.
4: Радиоприбой.

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь» – хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! В салонах дверей «Нуз.ру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нуз.ру» – двери по оптовым ценам.
3: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292-47-47.
5: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
6: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита Б, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
7: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Дагестане 21 час. Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки. Прибой. Радио нашей.

тогда все было не так. Не отрицаю, как правильно жить, никто не знает. С тобой я падаю и слетаю. Последний свой пост пишу, стираю. Последнее слово, места выбираешь до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
5: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
6: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68-11-68.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля, у нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля, район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
7: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.

0: Реклама.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
4: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
5: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 22 часа.
1: Много солнечного света – это лето, лето, лето!
2: С нами навстречу лету!
3: Слушай, Прибой!

0: Даргинская поговорка.
1: Кого одолел подъем, тот одолеет и спуск.
2: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: Реклама.
1: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
2: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
3: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
4: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
3: Вместе побеждать!
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-291-51-51. 292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-05-00-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся, радио прибывает.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06. Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
3: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
4: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
5: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: дома-то.
1: Кто там? Лето? Лето!
2: Открой свою дверь в лето! Радио Прибой.
3: Let's go! You already know!
4: Миляшики!
5: Чахла!

0: Реклама на радио.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
7: Радио «Прибой». Дорого, как память.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.

0: Хочешь музыку? Слушай. На радио «Прибой».
1: Вачидун, дуца хвалатлы, хвабадир гарбида, хайкаран дедун. Вачидун, вачидун, дуца хвалатлы, хвабадир гарбида,

0: Радио «Прибой». Много новой музыки. «Прибой».
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

0: году отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

свадебном вальсе. И тогда прикоснусь я губами к твоим сильным знакомым ладоням, только будут печально над нами смеяться.

Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

случайно нашла его, а я мимо проплыть не смог. Этот райский клочок земли для двоих был подарен судьбой.

чтоб расстаться теперь не смогли. Оба поняли мы сейчас, что любовной ловушке рады.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru.